0: Ob Nachtschicht oder Bettwälzer, wir bringen euch gut durch die Nacht.
1: Американская фирма Transceptor Technology приступила к производству компьютеров «Персональный спутник».